Ниджи пшик мистах мисачка светли, аз как пускиш, ништи пья со вемли, рича вовшим, а вовшим.